0: Решава проблема.
1: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.